по проспекту. Я с Манею гулял. Фонарик на полсвечки дорогу освещал. И чтоб было весело мне с Манею идти в кабачок Одесского, решили мы зайти.

0: connu. Bah dis
1: Feedback.
2: Говорят, что им здесь скучно. Ну а там вот супергуд. Говорят, ну не уедут. Не уедут здесь, помрут. Ну а я живу неплохо. Все гуляю и кучу. Ну а если загрущу я, то косяк

0: Coloradio, das freie Radio für Dresden.
1: Coloradio.
2: You're listening to Coloradio.
3: Вы слушаете Coloradio.
4: Вы слушаете
5: Coloradio.
6: Coloradio.
7: Послушаешь Coloradio.
8: You're listening to Coloradio.